0: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Por BLN Radio. Escuchas, siempre hay algo.